Я руса веда, го руса за фа, руса, руса, рус. Я руса веда, га руса за фа, руса, руса, рус. Я пресса ис, пер та капес. Я руса, гуна мосса малациоса, ларра пасса. Уэй, уэй!